0: вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

придет весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В домах города Мичуринска практически нет трехкомнатных квартир.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из 90-х.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне полюбили отдыхать в деревнях и на фермах в одиночестве. Спрос на такой формат путешествий в этом году вырос в среднем на 12%. Об этом говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Все больше наших людей рассматривают такие поездки как способ побыть наедине с собой или сменить обстановку для удаленной работы. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. Об этом на концерте в Лужниках заявил лидер коллектива Роман Билок. При этом он добавил, что группа продолжит гастролировать, но возьмет паузу на год или два. Он отметил, что музыкантам нужна небольшая пауза и передышка в творчестве. Ну что, получается, до скорой встречи?
2: До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе.
1: Трое российских хоккеистов вошли в топ-5 лучших голкипров Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Андрей Василевский из Tampa Bay возглавил рейтинг. На третьей строчке располагается Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс, а четвертую позицию занимает Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Оценки за поведение появятся в российских школах. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

5 минут. Радио родных дорог. И диджей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте. Минпросвещение страны рассказали о результатах апробации выставления оценок за поведение в школах. Напомню, с 1 сентября их начнут выставлять во всех школах России. Так определена трехуровневая система оценивания – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Главная цель нововведения – мотивировать школьников развиваться, уважительно контактировать со сверстниками и взрослыми. На недавнем турнире бойцовской организации UFC чемпион полусреднего веса Ислам Махачев победил Йена Гэри. Для нашего спортсмена это первая защита пояса в полусреднем дивизионе. Ранее он владел титулом в легком весе. Также для Ислама это 17-я победа подряд. Россиянин установил новый рекорд лиги по длительности победной серии. Котам в Казахстане начали выдавать паспорта. Да-да, вы не ослышались. Удостоверение кошачьей личности можно найти в местном аналоге госуслуг. В документе указывают все важные данные: кличку, породу, окрас, сведения о прививках, а также контакты владельца. Такой документ пригодится на приеме у ветеринара, в поездках или если питомец потеряется. Россиянам рассказали о питании в преддверии осени. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».
3: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам рассказали о питании в преддверии осени. Так постепенно в рацион стоит вводить тыкву и морковь. Они содержат витамин А и клетчатку. Последнее необходимо для поддержания иммунитета и хорошего пищеварения. Также полезная жирная рыба, которая является источником витамина D и омега-3 жирных кислот. А яйца помогают восполнить дефицит витамина D. Совместные тренировки помогают супругам лучше понимать друг друга. Такую закономерность обнаружили ученые. Выяснилось, что физическая нагрузка укрепляет отношения, и этот эффект заметнее, когда супруги тренируются вместе. Совместные занятия помогают мирно разрешать споры и чувствовать близость партнера. А самым эффективным способом укрепления связи оказалась обычная ходьба. Иван Янковский отказывается от съемок в Голливуде. Артист подчеркнул, что хотел бы получить мировое признание, но не готов исполнять проходные роли. По словам Янковского, играть штампы типа плохого русского – это ему абсолютно неинтересно. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно.

0: добрыми новостями. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Нулевые шутили, что за создание этой песни Леониду Агутину заплатило Министерство обороны. Но он и сегодня уверенно опровергает это. Мы привыкли, что за патриотичные песни в нашей стране отвечали в 90-е нулевые Любэ, Олег Газманов. А тут неожиданно песню «Блокбастер» выдают Леонид Агутин и «Веселые хулиганы» из группы «Отпетые мошенники». Происходит это в 2003 году. Сам Агутин в 80-е проходил службу сначала в оркестре, а затем, что символично, на пограничной заставе, где, помимо всего прочего, был и поваром. И вот спустя долгие годы артист выпускает хит «О границе». Агутин не раз отбивался от журналистов и подчеркивал, что его песня не была написана по заказу Министерства обороны. Он в своем произведении лишь стремился представить армию как экстремальное приключение и положительный жизненный опыт. Артист настаивал на искренности песни и отмечал, что если она и влияет на общественное мнение, то это происходит абсолютно невольно. И написал ее, кстати, Агутин буквально за полчаса. Позже понял, что в треке ему нужна смена ритма и рэп. Так он созвонился с продюсером «Отпетых», и ребята с радостью откликнулись на столь статусную совместную работу.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Секонд-хенд. К такому формату магазинов многие относятся по-разному. Но где и когда зародилась подобная идея? Как вы знаете, чаще всего термин «секонд-хенд» применяется к одежде. Это, вероятно, связано с интенсивным распространением ее повторного употребления и продаж. Принято считать, что первые секонд-хенды появились в Англии в начале 40-х годов прошлого столетия. Впрочем, по мнению специалистов, еще в 18-19 веках существовал обычай, когда король, принц, герцог или маркиз в качестве какой-то награды мог отдать вещь, которую ранее носил сам. Обычно одежда доставалась придворным. Подобные презенты стали называть секонд-хенд, то есть вторая рука. Что же касается нашей страны, то в Россию секонд-хенды пришли в 90-е годы. С одной стороны, подобные магазины старались преподносить себя как некое место, где можно купить качественную одежду из США или Европы. Но с другой стороны, чаще всего предлагаемые тогда вещи были самым обычным ширпотребом, который в западных странах стоил копейки, и до их секонд-хендов просто не доходил. Впрочем, со временем все стало меняться в лучшую сторону, и сегодня вещи в отечественных магазинах стали на порядок качественнее.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: гості з радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студии радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Французский салат Нисуаз в последние годы стал невероятно популярен в нашей стране. Что же это и какова его история? Салат Нисуаз или салат с анчоусами – знаменитый кулинарный рецепт французского города Ницце. В составе свежие овощи, вареные яйца, анчоусы и оливковое масло. В качестве заправки также добавляют лимонный сок или винный уксус. Основная версия происхождения такова. Французские бедняки в 19 веке сочетали помидоры, анчоусы и оливковое масло. И закусывали это дело, конечно же, багетом. Со временем в блюдо добавили и другие ингредиенты. И оно широко распространилось в стране. Французы подчеркивают, вопреки тому, что практикуется в ряде ресторанов мира, в салат никогда не кладут ни рис, ни картофель, ни стручки зеленой фасоли, ни вареные овощи. Впрочем, и в самой Франции частенько отступают от каноничного рецепта. Плюс тунец, который стал непременным атрибутом Нисуаза за пределами Франции. И его тоже стали добавлять в салат на его родине. Но споры, конечно, не утихают и по сей день. Консерваторы и новаторы продолжают выяснять кулинарные отношения. Ну а вы, уважаемые слушатели, выбирайте свой вкусный Нисуаз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ну, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Она моя бестия. Если ваш ребенок так говорит, а вы ничего не понимаете, мы готовы объяснить. И сразу успокою, никакого негатива тут нет. И

0: используется и в более широком смысле. Не только для лучших подруг, но и для тех, с кем сложились теплые и легкие отношения.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Натали». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: блатных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. В нулевые шутили, что за создание этой песни Леониду Агутину заплатило Министерство обороны. Но он и сегодня уверенно опровергает это. Мы привыкли, что за патриотичные песни в нашей стране отвечали в 90-е нулевые Любэ, Олег Газманов. А тут неожиданно песню «Блокбастер» выдают Леонид Агутин и «Веселые хулиганы» из группы «Отпетые мошенники». Происходит это в 2003 году. Сам Агутин 80-е проходил службу сначала в оркестре, а затем, что символично, на пограничной заставе, где, помимо всего прочего, был и поваром. И вот спустя долгие годы артист выпускает хит «О границе». Агутин не раз отбивался от журналистов и подчеркивал, что его песня не была написана по заказу Министерства обороны. Он в своем произведении лишь стремился представить армию как экстремальное приключение и положительный жизненный опыт. Артист настаивал на искренности песни и отмечал, что если она и влияет на общественное мнение, то это происходит абсолютно невольно. И написал ее, кстати, Агутин буквально за полчаса. Позже понял, что в треке ему нужна смена ритма и рэп. Так он созвонился с продюсером «Отпетых», и ребята сразу радостью откликнулись на столь статусную совместную работу.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Секонд-хенд. К такому формату магазинов многие относятся по-разному. Но где и когда зародилась подобная идея? Как вы знаете, чаще всего термин «секонд-хенд» применяется к одежде. Это, вероятно, связано с интенсивным распространением ее повторного употребления и продаж. Принято считать, что первые секонд-хенды появились в Англии в начале 40-х годов прошлого столетия. Впрочем, по мнению специалистов, еще в 18-19 веках существовал обычай, когда король, принц, герцог или маркиз в качестве какой-то награды мог отдать вещь, которую ранее носил сам. Обычно одежда доставалась придворным. Подобные презенты стали называть секонд-хенд, то есть вторая рука. Что же касается нашей страны, то в Россию секонд-хенды пришли в 90-е годы. С одной стороны, подобные магазины старались преподносить себя как некое место, где можно купить качественную одежду из США или Европы. Но с другой стороны, чаще всего предлагаемые тогда вещи были самым обычным ширпотребом, который в западных странах стоил копейки, и до их секонд-хендов просто не доходил. Впрочем, со временем все стало меняться в лучшую сторону, и сегодня вещи в отечественных магазинах стали на порядок качественнее.
0: Очень полезная передача.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Французский салат нисуаз в последние годы стал невероятно популярен в нашей стране. Что же это и какова его история? Салат нисуаз или салат с анчоусами – знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы. В составе свежие овощи, вареные яйца, анчоусы и оливковое масло. В качестве заправки также добавляют лимонный сок или винный уксус. Основная версия происхождения такова. Французские бедняки в 19 веке сочетали помидоры, анчоусы и оливковое масло. И закусывали это дело, конечно же, багетом. Со временем в блюдо добавили и другие ингредиенты. И оно широко распространилось в стране. Французы подчеркивают, вопреки тому, что практикуется в ряде ресторанов мира, в салат никогда не кладут ни рис, ни картофель, ни стручки зеленой фасоли, ни вареные овощи. Впрочем, и в самой Франции частенько отступают от каноничного рецепта. Плюс тунец, который стал непременным атрибутом нисуаза за пределами Франции. И его тоже стали добавлять в салат на его родине. Но споры, конечно, не утихают и по сей день. Консерваторы и новаторы продолжают выяснять кулинарные отношения. Ну а вы, уважаемые слушатели, выбирайте свой вкусный нисуаз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд «Алёша» на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засеченко.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Она моя бестия. Если ваш ребенок так говорит, а вы ничего не понимаете, мы готовы объяснить. И сразу успокою, никакого негатива тут нет. И бестия – это совсем не бестия. Бестия – это русская версия созвучного английского слова. Оно появилось как сокращение от best friend, то есть лучший друг. Подростки переделали иностранное слово под привычное русское звучание. В русский язык слово пришло из интернета. И это обращение чаще всего адресовано девочкам. Бести – это та самая, с кем можно делиться личным, не бояться осуждений, чувствовать себя максимально комфортно. Это человек, который поддержит и порадуется вместе с тобой. Изначально бести в английском использовалось преимущественно в женской среде. В России термин пришел тоже из девичьих сообществ, поэтому за ним закрепилась ассоциация именно с подругой. Молодого человека тоже могут назвать бести, но обычно с иронией. Интересно, что слово иногда используется и в более широком смысле. Не только для лучших подруг, но и для тех, с кем сложились теплые и легкие отношения.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков используют корец. В простонародье – половник.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов. «Скрип колеса».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ворен».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Мила весточку шепни, знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вася, блин.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио. Родные.

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена. Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.